рифа гитар, но пока нам на все наплевать. Мои друзья в штрафных батальонах, на полу общежитий, в сумасшедших домах. Они не станут с вами спорить, они знают, что такое металлический страх.

testimonial to the fire of Dawson's Body Vault. И в Баккенчизов этой жизни практически даром.